будет по ночёрт. Пока не маны. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, с у него право.

Раскрасть виглая глоста. И у тебя кое за то смерть отзели играм. Хера руку тук шагаса вещь пикоем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма. Искорись гайс. Лялай солистор с глосу, то вина мир клей понос мань.